0: охотник стреляет, прямо в сайчика стреляет. Пиф-паф!
1: Ой-ой-ой, умирает сайчик мой.
2: 50 тысяч? А? Немецкий шмарк? Дойчмарк?
1: Да-да-да.
2: Это поручение. Я хочу хоть один. Вон отсюда. Все? Давай, давай.